0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему. Всем привет! На Радио Витебск гид по-нашему. И с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
0: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
1: Если бы дожил до него голодным, представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: «Ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу». А тебе отвечают: «Влад, жди, еще 23 часа осталось».
0: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
1: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки. Поэтому ты мимо.
0: Я вообще человек хочу прямо сейчас, а тут сутки терпения. Зато, когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
1: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
0: Агар-агар. Агар звучит как заклинание «Агар-агар, явись!», а на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
1: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
0: Вот за это я и уважаю, когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный вариант.
1: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
0: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
1: Про себя сейчас рассказывал, да?
0: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
1: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебске и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Утро.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
2: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
1: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
2: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
1: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
2: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
1: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
2: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
1: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
2: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
1: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
2: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
1: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
2: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на радио Витебск.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай свои.

0: реклама.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванню, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Аппетитные новости, вкусные истории, житейские хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Кому стоит отказаться от сладкого перца, какое блюдо посвящали кардиналам и герцогам и как приготовить варенье из дыни в мультиварке? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: О неожиданных свойствах сладкого перца рассказали диетологи. В этом овоще содержится 30% суточной нормы кобальта. Употребление сладкого перца будет полезно людям с проблемами щитовидной железы, гормональным дисбалансом и железодефицитной анемией. Вместе с тем, данный овощ относится к послюновым, а значит, содержит определенные яды, алкалоиды. Людям с заболеваниями печени, почек, выделительной системы такой продукт стоит исключить из рациона. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезни суставов, гастрите, язвенных заболеваниях. Лучший способ утолить вечерний голод – заменить стакан кефира на тарелку супа. Это также поможет в похудении, утверждают диетологи. По словам специалистов, благодаря воде суп имеет большой объем, который наполнит желудок и сделает вас сытым на длительное время. Даже через 2-3 часа после съеденного супа еще не будет чувства голода. Медики отмечают, что благодаря супу человек не ляжет спать голодным и не попытается отвлечься на очередной прием пищи. Организм также не будет перегружен, а сон в таком случае окажется более здоровым.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Включи настроение.

0: Это блюдо называли в честь герцогов и кардинала. Советские кондитеры придумали свою версию французского десерта. Тарталетки, так называют небольшие корзиночки из песочного или слоеного теста с различной начинкой. Название тарталет, уменьшительно от французского тарт, что означает пирог-торт, можно перевести как мини-тортик. Тарталетки появились в Европе в 15-16 веках. Некоторые исследователи полагают, что такая съедобная корзинка – не что иное, как уменьшенная копия неаполитанского открытого пирога. Его готовили еще в Древнем Риме. По другим данным, прародителем тарталетки было французское блюдо пате – паштет. Небольшие корзиночки из сырого или готового теста наполняли различными начинками. Многие пате были посвящены влиятельным особам того времени. Например, кардиналу Мазарини или определенной местности – пате де Шартр, корсиканский пате. Постепенно блюдо получило мировое распространение. В конце 19 века тарталетки появились и в России.
1: Полезный завтрак.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Лето – время богатое на урожай овощей и фруктов. И, конечно, грех не воспользоваться этими дарами природы и рук человеческих. В эти выходные предлагаю вам поэкспериментировать. Сегодня будем готовить варенье из дыни с помощью мультиварки. На 1 килограмм дыни нам понадобится 700 граммов сахара и 1 лимон. Дыню очищаем от шкурки, мякоть можно нарезать кубиками, но интереснее будет сделать из дыни аккуратные шарики с помощью специального кулинарного ножа. Тогда варенье получится не только вкусным, но и красивым. Перекладываем кусочки дыни в чашу мультиварки, добавляем ломтики тонко нарезанного лимона. Засыпаем все сахаром и оставляем на 3 часа. За это время выделится сок. Затем на режиме жарко доводим смесь до кипения, переводим мультиварку в режим тушения, готовим 15 минут. Затем открываем крышку, остужаем варенье, а потом повторяем процедуру нагревания и тушения. Для густого варенья это надо сделать 3 раза. Готовый продукт разливаем в стерилизованные банки и закатываем крышкой. Либо охлажденное варенье помещаем в холодильник, чтобы не ждать зимы и радовать родных уже сейчас. Всем доброго утра и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск.
2: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области небольшая облачность, без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория». Рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта, в котором наши белорусские спортсменки-красавицы, конечно, тоже смогли отличиться. Одна из таких ярких представительниц – Елена Абрамчук. В девичестве копится специалистка по толканию ядра. Родилась девушка в 88 году в Брестской области. Тренировалась в Брестском областном комплексном центре Олимпийского резерва. Окончила факультет физической культуры Брестского государственного университета. Старт своей спортивной карьеры на международном уровне Лена взяла в 2006 году, когда вошла в состав белорусской национальной сборной. В последующие годы не единожды выигрывала серебряные и бронзовые медали Кубка Европы по зимним метаниям, а также успешно одержала победу на зимнем чемпионате Беларуси в 2011 году. Заняла 12 место на чемпионате мира 2013 года. 2015 год значимых спортивных побед легкоатлетке не принес, зато была личная. Лена вышла замуж. Но это никак не помешало в карьере, а, возможно, и наоборот помогло. На следующий год спортсменка блистала на Кубке Европы, где превзошла всех соперниц и завоевала золотую медаль, после чего отправилась на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. По итогу игр спортсменка расположилась на 11-й строке итогового протокола. После Рио Лена осталась действующей спортсменкой на еще один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. В перерывах между соревнованиями 2017 года девушка успела родить дочку, но быстро пришла в форму и снова вернулась на чемпионат Европы буквально спустя год. В 22-м году Лена с мужем стали счастливыми родителями во второй раз. Сейчас Елена воспитывает двух дочек и успевает заниматься тренерской работой. Помогает девушкам восстанавливаться в послеродовом периоде, проводит индивидуальные групповые, силовые и функциональные тренировки в тренажерном зале в родном Бресте. Профиль спортсменки в социальных сетях личной информации не пестрит, зато ее страница – это буквально кладезь полезной информации касательно здорового питания и топовых упражнений. Нам остается только пожелать Лене успехов на новом поприще, а радио «Витебск» в рамках рубрики «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками.
1: «Вива Виктория». Радио «Витебск». Слушай свое.
3: Всем привет! Я Настя Кравченко. Слушайте мою новую песню на

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцкий и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-класы по паляванні, рыбной ловлі и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Министерство иностранных дел Республики Беларусь официально подтвердило информацию о смертельном ДТП в грузинском городе Батуми, жертвами которого стали двое отдыхавших там белорусских граждан. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, дорожная авария унесла жизни женщины 83-го года рождения и мужчины 63-го года рождения. Представители министерства также добавили, что еще 12 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести и были оперативно госпитализированы в местные медицинские учреждения. Как ранее сообщалось, ведется расследование обстоятельств аварии, проверяется версия нарушений правил дорожного движения. Уполномоченный по правам ребенка в Запорожской области сообщила, что с начала спецоперации атаками ВСУ был убит 21 ребенок. Юлия Сажаева отметила, что в регионе готовились ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе и говорили о том, что в Запорожской области 17 детей погибли. Но трагедия в Кирилловке усугубила эту статистику, она унесла жизни еще 4 детей. Как сообщалось ранее, вооруженные силы Украины в ночь на 25 июля с помощью дронов нанесли серию ударов по базам отдыха в курортной Кирилловке, которые находятся на побережье Азовского моря. По данным канала ОНТ, в результате теракта погибли 12 человек, среди них 4 детей. Пострадали 19 мирных жителей. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье о теракте. День памяти детей и жертв войны в Донбассе установлен 27 июля.
0: В мире.
1: Министерство иностранных дел Ирана проинформировало о том, что вооруженные силы Украины совершили нападение на иранское гражданское торговое судно, находившееся в акватории Каспийского моря. Дипломаты уточнили, что удар, совершенный утром в субботу 25 июля, спровоцировал взрыв на борту, повлекший за собой гибель одного члена экипажа и ранение другого. В МИД Исламской Республики также добавили, что данные действия Киева нарушают устав ООН, представляют собой прямой акт агрессии и способны привести к эскалации вооруженного конфликта. Представители министерства отдельно акцентировали внимание на том, что Тегеран сохраняет за собой законное право на принятие ответных мер в связи с данным инцидентом.
0: Новости спорта.
1: Минский триатлон объединил более 3000 участников. Соревнования проводятся уже в 9-й раз, но в этом году это полноценный фестиваль циклических видов спорта. Представители США, Китая, Египта и еще 10 стран накануне испытали себя в забегах и заплывах на разные дистанции, а также в отдельных категориях бега «Леди Ран» и «Три Китс», где соревновались самые маленькие. Активные получили подарки от президентского спортивного клуба. Сегодня впервые в Минском триатлоне пройдет забег на дистанции Ironman, почти 4 километра вплавь, 180 на велосипеде, 42 километра бега. Зарегистрировалось больше 150 спортсменов, половина белорусы. Часть маршрута пролегает по проспекту Победителей. Участники увидят Минск-арену, дворцы гимнастики, футбола, гребли, стелу, а также пройдут триатлонные старты на меньшие дистанции. А в завершении праздника викторины, подарки и выступления музыкальных бендов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Вест».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность, без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28, в Витебске сегодня то плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: слушает реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзненский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравления ветеранам и действующим сотрудникам торговой сферы республики по случаю их профессионального праздника. Стартовало учение с силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского района Брестской области. Алина Горнасько победила в индивидуальном многоборье на престижном турнире по художественной гимнастике в Минске. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375 33 613 16 18.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравления ветеранам и действующим сотрудникам торговой сферы республики по случаю их профессионального праздника. В поздравительном адресе президент отметил, что торговля занимает важное место в жизни общества, обеспечивая устойчивость экономических связей, доступность товаров и комфорт миллионов людей. Белорусский лидер обратил внимание на активную модернизацию торгового сектора, где сейчас успешно внедряются передовое оборудование и технологии, а также повышается качество сервиса и стандарты обслуживания покупателей. Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу. Президент выразил признательность всем специалистам, чей ежедневный труд способствует укреплению экономического потенциала Беларуси, пожелав работникам отрасли крепкого здоровья, мирного неба и трудовых достижений. В медицинских учреждениях Батуми продолжают оставаться граждане Беларуси, в том числе несовершеннолетние, пострадавшие в трагическом дорожно-транспортном происшествии. Об этом издательскому дому «Беларусь» сегодня сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Грузинская сторона оказывает пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Посольство Беларуси находится на постоянной связи с пострадавшими и их родственниками. Белорусский консул непосредственно в Батуми обеспечивает необходимое консульское сопровождение и координирует взаимодействие с семьями погибших. Как отмечается, дипломаты активно содействуют решению всех вопросов, связанных с лечением, оформлением документов и предстоящей репатриацией тел погибших на родину. Официальные власти Аджарии и руководство полиции Батуми принимают активное участие в организации помощи пострадавшим. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Ранее МИД Беларуси сообщил о гибели двух белорусских туристов в Батуми. Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, произошло в субботу, 25 июля. В результате ДТП погибли два туриста: женщина 83 года рождения, мужчина 63 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степени тяжести были доставлены в больницы. Стартовало учение с силами территориальной обороны Малорицкого и Драгического районов Брестской области. В период с 26 по 28 июля будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника, а также применение беспилотных летательных аппаратов и защиты от них. При подготовке и проведении учения военнообязанные подразделения территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в районах выполнения задач. Также к учению будут привлечены органы внутренних дел, отряды народного ополчения и другие организации районов, сообщили в Минобороны Беларуси.
1: Новости спорта.
2: Алина Горнасько победила в индивидуальном многоборье на престижном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза» Гран-при Хелена Валери в Минске. Белоруска получила за свое выступление 114 баллов. Второе место у россиянки Софьи Ильтерьяковой. Бронзовую медаль завоевала действующая чемпионка страны в многоборье Дарья Веренич. Николь Лютто стала четвертой, Анна Кондрашина замкнула шестерку лучших. В групповых упражнениях в многоборье первое место у национальной команды Беларуси. Наши грации лидировали после первого вида программы, а накануне ярко выполнили композицию с обручами, булавами и увеличили преимущество. Серебро завоевала команда Узбекистана, бронза у россиянок. Соревнования в Дворце художественной гимнастики продолжаются сегодня. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Верхнедынский маслосырозавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375-33-613-16-18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 937 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск и по области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха по региону плюс 24-28, в Витебске сегодня до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-324-33-44.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск». Да ну.

0: Цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Мечта режиссера Джозефа Косински снять фильм, в котором бы встретились персонаж Брэда Питта из «Формулы-1» и герой Тома Круза из «Дней грома», пока не воплощается. Но студия Paramount активно включилась в разработку «Дней грома 2». На место главного постановщика претендует Джонатан Левин. Ну а главную роль, конечно же, может исполнить только один человек в мире. Оригинальный фильм, снятый покойным Тони Скоттом, вышел летом 90-го года и заработал в мировом прокате 160 миллионов долларов. Том Круз сыграл Коула Трикла, неопытного и заносчивого гонщика, который присоединяется к команде, соревнующейся в NASCAR. Но чтобы добиться успеха, он должен разобраться с профессиональными и личными неурядицами. В фильме также снималась Николь Кидман, будущая бывшая жена актера. Интересно, захотят ли создатели вернуть ее персонажа? К слову, когда в последний раз Paramount снимала сиквел фильма Тони Скотта, студия получила Top Gun Maverick и более миллиарда долларов в мировом прокате. За кадром. В Голливуде не перевелись люди, готовые тратить ресурсы на смелые полнометражные проекты режиссера Ридли Скотта. Sony Pictures, по информации источников издания Deadline, планирует взять под крыло потенциально следующий фильм легендарного постановщика – экранизацию романа «Остров сокровищ». Главную роль в фильме исполнит Хью Джекман. Сам Ридли считает, что все предыдущие адаптации романа Роберта Льюиса Стивенсона – детская ерунда. Его лента будет совершенно другой – взрослый и злой. Главный герой повествования – мальчик, который находит карту сокровищ, но не простых, а мифических. Он отправляется в морское путешествие, чтобы найти бессмертный клад, однако по пути сталкивается с Джоном Сильвером, харизматичным пиратом, готовым в любой момент предать. Сперва кинематографист предложил 20 веку заняться совместной постановкой «Острова сокровищ», но получил отказ. В первую очередь, потому что 20 век принадлежит Диснею, а у них есть собственная пиратская франшиза, и конкурирующий проект студии не нужен.
1: Длинный дубль.
0: Одиссея Кристофера Нолана на пути к экранизации наступила на любимую мозоль триллионера Илона Маска. Когда стало известно, что Лупита Нионго сыграет Елену Прекрасную, Маск написал: «Нолан потерял моральный авторитет». Теперь Илон обещает, что до конца года его искусственный интеллект Грок сделает полнометражную экранизацию «Одиссеи», исторически верную и соблюдающую авторский замысел Гомера. Также ему понравилась предложенная одним из комментаторов идея дать 100 миллионов долларов Мэлу Гибсону и получить фильм с правильными доспехами, оружием, кастингом и диалогами прямиком из первоисточника на древнегреческом языке. Гибсон, конечно, справится. Исторические фильмы, прямо скажем, его конек. «Храброе сердце», «Апокалипсис» и «Страсти Христовы». Проблема только в том, что кинематографист занят постпродакшеном «Страстей Христовых. Воскрешение». Вряд ли он согласится снять еще один полнометражный фильм прямо в этом году. Но когда-нибудь потом вполне может быть. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Паравома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравления кубинскому коллеге Мигелю Марио Диас-Канелю Бермундесу по случаю Дня национального восстания, который считается одним из ключевых праздников Кубы. Президент обратил внимание на традиционно высокий уровень взаимопонимания, открытости и согласия между двумя странами. Александр Лукашенко назвал Минск преданным другом Гаваны и выразил надежду, что на этой основе государство продолжит последовательно расширять двусторонние связи, используя все доступные возможности. Глава государства пожелал жителям Кубы благополучия и мирной жизни. Фестиваль «Вива Браслав» завершился. Многие участники и гости отправляются домой. Госавтоинспекция напоминает, дорога после массового мероприятия требует особой внимательности, спокойствия и строгого соблюдения правил. При выезде с места отдыха водители просят не превышать скорость, отказаться от необдуманных обгонов, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при выполнении маневров и учитывать интенсивность движения. В Беларуси зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции за последние 20 лет. 2,9% за первые полгода сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Общая инфляция могла бы быть еще меньше, если бы не подорожавшие услуги. Их доля в анализе составляет более половины. Тренд на замедление роста цен в Беларуси фиксируют с начала года. Как отмечают эксперты, это результат многих процессов, в том числе государственного регулирования цен на ряд значимых товаров. Целевая задача для правительства и Нацбанка на этот год — показатель инфляции не более 7%. В Евразийском банке развития полагают, что уровень будет существенно ниже. По мнению экспертов, ценовая ситуация в стране остается стабильной. Низкая инфляция поддерживает покупательскую способность белорусов и позволяет накапливать средства. Словацкая сторона стремится к повышению эффективности и улучшению качества взаимодействия с Республикой Беларусь. Соответствующую информацию белорусскому телеграфному агентству сообщил руководитель словацкой дипмиссии Йозеф Мигаш. В рамках торжественных мероприятий по случаю Дня города и в преддверии 82-летия со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских оккупантов состоялся международный форум «Память без границ». Глава дипмиссии выразил уверенность в необходимости фокусироваться на перспективных проектах будущего, а не на прошлых разногласиях. Он заверил, что в Словакии всегда рады белорусским гостям. В конференции «Память без границ» приняли участие историки, политологи, представители общественных организаций, органов власти из Беларуси, России, Азербайджана, Словакии и Китая.
0: Новости спорта.
1: Министр спорта поздравил Полину Соболь с победой на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи по гребле на байдарках и каноэ. Глава спортивного ведомства пожелал спортсменке крепкого здоровья, силы и удачи на спортивном пути. Полина Соболь завоевала золото на дистанции 500 метров в категории U18. В заезде за медали белоруска почти на 3 секунды опередила ставшую вторую украинку Елизавету Вознюк. Топ-3 замкнула Анастасия Романюк из России. В прошлом году Полина была чемпионкой мира среди юниоров в каноэ двойки. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Напиток сокосодержащий «Любимый» — гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области небольшая облачность. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28. В Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Паравома. Монтажная пена всесезонная. 660 миллилитров. Всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный. По 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем привет, это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Руководство Витебской области поздравило работников и ветеранов сферы торговли с профессиональным праздником. Накануне Дня работников торговли состоялось заседание коллегии Главного управления торговли и услуг облсполкома. Комитет госконтроля продолжает мониторинг, направленный на предупреждение излишнего расходования бюджетных средств. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информации на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона +375 33 613 16 18.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области поздравило работников и ветеранов сферы торговли с профессиональным праздником. Это важнейший сектор экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность региона и создающий новые рабочие места. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что развитая торговая сеть – это не только показатель экономического роста, но и индикатор благосостояния граждан. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали новых профессиональных достижений, стабильного развития, надежных деловых партнеров и искренней признательности покупателей. Накануне Дня работников торговли состоялось заседание коллегии Главного управления торговли и услуг облсполкома. Были подведены итоги работы за первое полугодие, поставленные задачи на перспективу. Газета «Витебские вести» сообщила подробности. На протяжении 10 лет Витебская область занимает лидирующие позиции по удельному весу белорусской продукции в розничном товарообороте организации торговли среди регионов страны. За первое полугодие этот показатель составил 64% и по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличился почти на процент. Витебщина занимает 4-е место среди областей страны как по розничному товарообороту на душу населения, так и по темпам роста товарооборота общественного питания. Отрасль работает с положительной рентабельностью и чистой прибылью. Обеспечивается ценовая доступность на товары и услуги.
1: Экономика.
2: Комитет госконтроля продолжает мониторинг, направленный на предупреждение излишнего расходования бюджетных средств. Отмечается, что в исполнении требований главы государства приоритеты деятельности контролирующих органов сместились в сторону предупреждения и профилактики. Так, комитетом предотвращено излишнее расходование средств бюджета в сумме более 4 миллионов рублей при реализации крупного социального объекта в Витебске. Для обеспечения указанной экономии контролерами была изучена проектная документация. В результате устранены ошибки проектировщиков, откорректировано стоимость дорогостоящего оборудования, приняты отдельные более рациональные и конструктивные решения, которые не влияют на качество работ и эксплуатационные свойства объекта в дальнейшем. Аналогичным образом снижены расходы бюджета на реконструкцию одной из республиканских дорог на 500 000 рублей. В целом, комитетом области при строительстве крупных социальных и промышленных объектов Витебской области за первое полугодие сэкономлено более 13 миллионов рублей бюджетных средств. ГАИ привлекла к ответственности водителя, двигавшегося со скоростью 172 км в час. Сотрудниками госавтоинспекции на 16-м километре автодороги Р-20 Витебск-Полоцк граница Латвии был остановлен водитель автомобиля Ford, который превысил установленное ограничение на 82 км в час. Подобные действия являются грубым нарушением правил дорожного движения и создают реальную угрозу безопасности как самого водителя, так и иных участников дорожного движения. Превышение скорости значительно увеличивает риск к ДТП и тяжести его последствий. Водитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 8 базовых величин. За аналогичное превышение скорости, совершенное повторно в течение года, предусмотрено лишение права управления. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомарк».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области небольшая облачность без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 24-28, в Витебске днем 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Жар-парк. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. We will find...

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Наша музыка
0: на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Мальдив с Днем Независимости. Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси. В столице продолжаются соревнования Минского триатлона. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информации на правах рекламы. Верхнедынский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, не проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375-33-613-16-18.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу. Заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-320-24-33-44.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Мальдив с Днем независимости. Белорусский лидер подтвердил готовность к плодотворной работе для активизации сотрудничества между дружественными странами по всем направлениям взаимного интереса. Также президент Беларуси адресовал Мохаммеду Муизу пожелания больших успехов в деятельности, а всему мальдивскому народу динамичного развития и мирного неба над головой. Мобильные группы сегодня начали рейды по всем регионам Беларуси. Об этом сообщил канал СТВ. Проверки помогут устранить все, что мешает оперативной уборке зерна. Об этом сообщили в Комитете госконтроля, отметив, что рабочие группы созданы во исполнение поручений, которые дал глава государства по итогам селекторного совещания. Основной задачей представителей КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода является оперативное реагирование на проблемные вопросы и устранение недостатков для обеспечения высоких темпов работ. При этом в зоне особого внимания будут находиться готовность техники и зерносушильных комплексов, наличие необходимого количества механизаторов, минимизация потерь зерна, бесперебойное обеспечение топливом, а также строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Правоохранители изъяли у задержанных курьеров-аферистов 120 тысяч. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства внутренних дел. За прошедшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить. Зафиксировано 14. Отдел организации обработки мошеннических операций заблокировал возможность платежей в адрес 14 иностранных платежных реквизитов, используемых мошенниками.
0: Новости спорта.
1: В белорусской столице продолжается масштабный праздник спорта «Минский триатлон 2026». Сегодня ключевой день соревнований. Ради основных стартов в городе частично перекрыли движение на проспектах Победителей и Машерова. На дистанции вышли тысячи атлетов. Самые выносливые стартовали еще ранним утром, сообщил канал СТВ. Большой праздник спорта развернулся на улицах столицы. В этом году международный «Минский триатлон» собрал более 3000 участников из 13 стран. Финальный день соревнований впервые был организован самый длинный маршрут на 226 километров, так называемый Ironman. Как отмечают организаторы, такую дистанцию невозможно преодолеть неподготовленному человеку, поскольку только велосипедная трасса занимает 180 километров. Атлеты стартовали в 6 утра, успели проплыть и находятся на дистанции велоэтапа. Далее их ждет заключительная стадия беговая. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебск и по области небольшая облачность без осадков. Температура воздуха плюс 24-28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 47%. На завтра синоптики прогнозируют Витебск и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 24-29 градусов тепла. Витебске днем 26-28. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-парк. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Пора в ОМА. Перфоратор мощностью 800 ватт. 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт. 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт. 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.БАЙ.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Наша музыка на Радио Витебск.
5: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по 2 августа в Полоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Национальный статистический комитет опубликовал обзор ко дню работников торговли в Беларуси. Главный архитектор Витебска сообщил, на какой стадии находится строительство аквапарка в городе. Китайские метеорологи впервые использовали рой дронов для наблюдения за тайфуном. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска. Информация на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона +375 33 613 16 18.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Белоруссии.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист, машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Национальный статистический комитет опубликовал обзор ко дню работников торговли в Беларуси, празднование которого традиционно выпадает на последнее воскресенье июля. Данное направление деятельности преимущественно представлено женщинами. Типичному работнику индустрии в среднем исполнилось 40 лет. Доля мужского персонала составляет 34%. Рынок труда в этой нише открыт для соискателей с разным уровнем подготовки. Диплом высшего учебного заведения имеют 30% специалистов, профессионально-техническую базу 29%, среднее специальное образование 26%. На территории страны функционирует 59 тысяч стационарных торговых точек, а также 4 тысячи онлайн-магазинов. При этом продуктовый сегмент представлен 16 тысячами объектов, а промтоварный – 43 тысячами. Суммарно объем продаж в сфере торговли за полугодие достиг 54 миллиардов рублей, где на продукты питания пришлось 45% оборота. В среднем ежедневные расходы одного жителя страны на покупки составляют порядка 33 рублей. В категории отечественной еды абсолютным лидером продаж стали яйца, доля которых в общем объеме покупок достигла 100% показателя. Также колоссальным спросом пользуется белорусское сливочное масло, мясная продукция и сахар. Среди непродовольственных позиций белорусского производства наибольший интерес покупатели проявляют к ювелирной продукции, занявшей 64% рынка. Высокие позиции удерживают мебель, текстильные товары, а также легковой автотранспорт. Количество людей, эвакуированных на юго-западе Франции на фоне распространяющихся лесных пожаров, достигло 220 тысяч. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Франции, цитирующий заявление префектуры департамента Жеронда. На фоне аномально жаркой погоды в стране горят леса. Люди вынуждены покинуть свои дома или места отдыха. Так, с учетом эвакуации, проведенной ночью из новых населенных пунктов, общее число эвакуированных в Жеронде составляет 220 тысяч человек. Тем летом страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны, отмечает Белта.
1: В мире.
2: В Китае более 710 тысяч человек эвакуировали власти южной провинции Гуандун из-за тайфуна Хунся. Тайфун со скоростью ветра 45 метров в секунду обрушился на провинцию сегодня ранним утром. Из-за разгула стихии потребовалась эвакуация населения. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая, тайфун стал первым природным явлением, за которым метеорологи Китая наблюдали с помощью взаимосвязанной системы беспилотников, которая применялась для мониторинга на протяжении всего процесса выхода тайфуна на сушу. Рой дронов проследует за ним по мере продвижения на север вглубь материка.
1: Новости региона.
2: Главный архитектор Витебска сообщил, на какой стадии находится строительство аквапарка в городе. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Проектирование идет параллельно, происходит оформление документов. По словам Андрея Макеева, инвестор слегка изменил концепцию объекта. Это связано с тем, что они начали работать с другим производителем оборудования. Изначально изучали поставки из Европы и России, в итоге остановились на Китае. Под разное оборудование предусматриваются различные технологии. Под новое оборудование изменен внешний вид фасадов здания. Иначе планируется сделать благоустройство территории. Напомним, аквапарк Витебский планируется разместить в бывших помещениях предприятия «Витязь», выкупленных инвестором. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 637-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, днем с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 24-29 градусов. Витебске днем плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-033-324-33-44.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Полоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 30 июля по

0: «Час по-русски».
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В учреждениях среднего специального и профессионального образования Витебской области продолжается прием документов. В Витебском горосполкоме ответили на вопрос, направленный на горячую линию областной газеты по теме реконструкции Октябрьского моста через Витьбу по улице Ленина. В Новополоцке открыли современную спортивно-игровую площадку. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
4: Все мои изначально. Чайники.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На Витебщине произошло ДТП с маршруткой. Сегодня около 13 часов в Шумилинском районе на 6-м километре автодороги Оболь-Полоцк 35-летний водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Рено. В результате аварии 57-летняя пассажирка легкового авто погибла. 57-летний водитель Рено и 3 пассажира маршрутки получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
0: В мире.
1: Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи обратился к Европейскому Союзу с призывом дать оценку действиям вооруженных сил Украины, которые атаковали иранский корабль в акватории Каспийского моря. По официальным данным дипломатического ведомства Ирана, атака украинских сил на мирное судно произошла 25 июля. Вследствие этого инцидента один член экипажа скончался, еще один получил травмы. Представители министерства резюмировали, власти Тегерана сохраняют за собой законное право предпринять любые зеркальные или ответные шаги в связи с агрессивными действиями Украины на Каспии.
0: Новости региона.
1: В Новополоцке открыли современную спортивно-игровую площадку. Газета «Витебские вести» сообщает, объект с функциональными тренажерами и мягким безопасным покрытием расположился в 7-м микрорайоне во дворе 6-го дома на улице Якуба Колоса. Проект реализован по инициативе и при всесторонней поддержке Новополоцкого горосполкома. Приветствуя многочисленных собравшихся, глава города Игорь Бурмистров подчеркнул, что в Новополоцке уделяется большое внимание формированию культуры здорового образа жизни и развитию спорта, в том числе дворового. Мэр выразил уверенность, что новое пространство станет местом притяжения для людей разных возрастов и успешным стартом для начинающих спортсменов. В Витебском горосполкоме ответили на вопрос, направленный на горячую линию областной газеты, касающийся реконструкции Октябрьского моста через Витьбу по улице Ленина. Витебские вести поясняют, в официальном письме за подписью зампредседателя горосполкома Павла Шикшняна сообщается, в связи с тем, что реконструкцию Октябрьского моста собираются проводить без ограничения движения городского общественного транспорта, увеличение транспортных единиц по маршрутам не планируется. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Согласно принятым решениям, строительные монтажные работы пройдут в 2 этапа. Во время первого для ремонта закрывается одна половина моста, транспортные и пешеходные потоки перенаправляются на оставшуюся действующую часть. Затем движение переносится на обновленный участок, а строители приступают к работам на второй части моста. В горосполкоме прояснили, в связи с невозможностью сохранения, ввиду конструктивных особенностей сооружения, а также большой трудоемкостью и финансовыми затратами, проектным решением предлагается замена существующего перильного ограждения на мостовом полотнее и установка нового с полным сохранением его внешнего вида. Павел Шикснян подчеркнул, оригинальные перила – важный элемент наследия города, который необходимо сберечь.
0: Новости спорта.
1: Футбольный клуб «Витебск» в гостевом матче переиграл «Гомель» и вышел в четвертьфинал Кубка страны. «Витебичи» сообщают, основное время завершилось со счетом 1-1. У «Витебска» гол забил Захар Червяков, у «Гомеля» Вадим Мартинкевич. В дополнительное время на 114-й минуте Александр Ануфриев принес «Витебской» команде победу. Итоговый счет 2-1. Четвертьфиналы Кубка пройдут весной, соперники сыграют по 2 матча. А уже через неделю «Витебск» и «Гомель» встретятся снова, на этот раз в рамках чемпионата страны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 24-29 градусов тепла. Витебский днем плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагент».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Мечта режиссера Джозефа Косински снять фильм, в котором бы встретились персонаж Брэда Питта из «Формулы-1» и герой Тома Круза из «Дней грома», пока не воплощается. Но студия Paramount активно включилась в разработку «Дней грома 2». На место главного постановщика претендует Джонатан Левин. Ну а главную роль, конечно же, может исполнить только один человек в мире. Оригинальный фильм, снятый покойным Тони Скоттом, вышел летом 90-го года и заработал в мировом прокате 160 миллионов долларов. Том Круз сыграл Коула Трикла, неопытного и заносчивого гонщика, который присоединяется к команде, соревнующейся в NASCAR. Но чтобы добиться успеха, он должен разобраться с профессиональными и личными неурядицами. В фильме также снималась Николь Кидман, будущая бывшая жена актера. Интересно, захотят ли создатели вернуть ее персонажа? К слову, когда в последний раз Paramount снимала сиквел фильма Тони Скотта, студия получила Top Gun Maverick и более миллиарда долларов в мировом прокате. За кадром. В Голливуде не перевелись люди, готовые тратить ресурсы на смелые полнометражные проекты режиссера Ридли Скотта. Sony Pictures, по информации источников издания Deadline, планирует взять под крыло потенциально следующий фильм легендарного постановщика – экранизацию романа «Остров сокровищ». Главную роль в фильме исполнит Хью Джекман. Сам Ридли считает, что все предыдущие адаптации романа Роберта Льюиса Стивенсона – детская ерунда. Его лента будет совершенно другой – взрослый и злой. Главный герой повествования – мальчик, который находит карту сокровищ, но не простых, а мифических. Он отправляется в морское путешествие, чтобы найти бессмертный клад, однако по пути сталкивается с Джоном Сильвером, харизматичным пиратом, готовым в любой момент предать. Сперва кинематографист предложил 20 веку заняться совместной постановкой «Острова сокровищ», но получил отказ. В первую очередь, потому что 20 век принадлежит Диснею, а у них есть собственная пиратская франшиза, и конкурирующий проект студии не нужен.
1: Длинный дубль.
0: Одиссея Кристофера Нолана на пути к экранизации наступила на любимую мозоль триллионера Илона Маска. Когда стало известно, что Лупита Нионго сыграет Елену Прекрасную, Маск написал: «Нолан потерял моральный авторитет». Теперь Илон обещает, что до конца года его искусственный интеллект Грок сделает полнометражную экранизацию «Одиссеи», исторически верную и соблюдающую авторский замысел Гомера. Также ему понравилась предложенная одним из комментаторов идея дать 100 миллионов долларов Мэлу Гибсону и получить фильм с правильными доспехами, оружием, кастингом и диалогами прямиком из первоисточника на древнегреческом языке. Гибсон, конечно, справится. Исторические фильмы, прямо скажем, его конек. «Храброе сердце», «Апокалипсис» и «Страсти Христовы». Проблема только в том, что кинематографист занят постпродакшеном «Страстей Христовых. Воскрешение». Вряд ли он согласится снять еще один полнометражный фильм прямо в этом году. Но когда-нибудь потом вполне может быть. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: для тебя и для каждого.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 24-29 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Пора прекращать моргать, а то два раза ресницами хлопнули, и уже конец июля. Не хотелось бы, чтобы август пролетел так же. Так что настраиваемся на еще один отличный летний месяц и закрываем гештальты, в том числе музыкальные.
5: Август, не подведи, надежды все же есть, как и на наших исполнителей. Кто на деле радует, а кто все же изменит к себе настрой слушателей, узнаем за следующие несколько часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали к самым лучшим саундам.
3: Прошлой недели.
4: Третья строчка. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
5: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
4: Первая строчка. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
3: ТОП-20.
4: Подвижки на Олимпе этим летом минимальные, но все же имеются. Так что смысл отслеживать перемещение звезд в чарте все-таки есть.
5: Кстати, Brooks XTN как-то осталось за 7 дней на таком же месте. Рискованно. Так и вылететь можно. Пора бы треку Pay to Exist как-то разбираться со своими местами.
3: 20 место.
6: I am paid to exist.

0: Есть ощущение, что нечто подобное мы уже слышали, так и задумано. Саунд-продюсер Джонас Блю хотел треком «Girl» отправить нас в 2000-е, ведь, по его словам, именно в то время французы создавали лучший хаос, которым британец вдохновлялся в подростковом возрасте. Может, благодаря этому в 2026-м кто-то из вас вдохновится и этой композицией?
1: А может нет, а может да, может это все слова. А как же только словами обходиться в современном мире? Никак, поэтому танец в слиянии с музыкой под дождем приносит всего плюс один балл за календарную неделю для Dove и Teams, но Rain Dance все еще на грани волнения.
2: 18 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Казалось бы, строчки о Beautiful Places всегда в тему, но, как оказалось, даже такой месседж может не выдержать конкуренции. Слегка потеряв высоту, на 17-ю строчку отправились диджей Тиесто и Бриана Грейс.
1: Потеря концентрации — это то, что нашло и на таких представителей музыкального жанра, как Кункс и Теофилус Лондон. Их трек Galaxy сегодня с минус-тройкой на счету, но все еще как-то держится.
2: 16 место.

0: Еще одна композиция, в которую мы верим всем сердцем, это «Moving to the Sun». Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт создали отличную летнюю вещицу. Просто ее время пока не пришло. Делаем ставки на следующую неделю.
1: Верит в свою музыкальную религию и Бэби Рекса вместе с Фейслис. Плюс один получили и на эту неделю уже свободны. Дальше нужно думать, в каком направлении продолжит движение. За места или все же пора выпускать новый.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Алисы.
1: Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ой, что-то фестивальное навеяло, но вообще так можно сказать и про хит-парад на волне Радио Витебск. Всегда приятно находиться среди деятельных людей, которые горят своим делом. И это точно про музыкантов, которые борются за свои лайки. Не забывай заходить на сайт и поощрять саундмейкеров своим голосом.

0: Повтор детства качели. А что еще нужно для кайфовых воспоминаний о лете и беззаботном времени? Ну, возможно, и ничего более. А вот для ваших лайков здесь уже показатели важны исполнителей. С этими составляющими прекрасно справились Джонни и Федук. Как итог, прорыв недели.
1: Для Russian Raul Alejandro и Эвискиды неделя оказалась не такой результативной, но тоже не прошла зря. Плюс один капнула на счет Пунга.
2: 11-е место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Ребята, вот так с легкой подачи сообщаю вам, что нижняя эта сеточка турнирной таблицы уже все. Остается закрепить, зафиналить, в общем, как угодно называйте, баллы на текущие 7 дней уже не изменить.
2: 20-я строчка. Brooks XTN. Paid to exist. I am paid to exist. Abundance on my list.
1: Every breath that I take is the proof of my gift. 19-е место. Jonas Blue. Girl.

16 строчка Кункс и Теофилос Лондон Galaxy. Место Хугель из My Angel Ultranate Moving to the Sun.

0: 14 точка, Биби Рекса и Faceless, New Religion.
1: Место. Хугель, Сольта, Джамайка.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Реклама. Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
3: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: ТОП-20.
1: Несмотря на расслабленную дружескую обстановку, наши соревнования продолжаются, и в каждом подобном мероприятии всегда есть как победитель, так и проигравший. И если до первого мы пока не добрались, то ко второму буквально стучимся в двери. Время пришло. Стоим на пороге вылета.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Более 3 месяцев с нами на волне провел этот трек в списке лучших мировых синглов. Но все же его время пришло. Эбен и его работа Hollow не дожали на этой неделе нужного количества голосов, вследствие чего покидают 20-ку. Удачи! Думаю, услышимся с новинками.
0: ТОП-20. Вылет.

0: лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Есть в каждой программе некая рубрика, которую прям ждешь с замиранием сердца, потому что она дает воспоминания о чем-то таком приятном и важном для нас. Вот конкретно с помощью рубрики «Флэшбэк» и ее музыки можно вспомнить пару приятных моментов в своей жизни.
0: «Флэшбэк».
2: И на старте рубрики сразу вопрос. А помнишь ли ты, сколько лет тебе было в 2011-м? Делаем краткий обзор на апрель того года. С высоты птичьего полета на остальных артистов смотрели. Леди Гага, выпустившая «Born This Way», Бритни Спирс, которая тогда еще была на пике и премьерила синглы наподобие «Till the World Ends». И на первом месте, ой, не поверите, Джиган в компании Юлии Савичевой. Душевно пели «Отпусти». Благодаря этому и взлетели на первую строчку чарта 15-летней давности.
0: ТОП-20. Флэшбэк.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Выходные – отличный повод, чтобы сходить с друзьями в караоке. Для не особо компанейских есть и другой вариант. Вторите вместе с нами новым композициям артистов. Их мы подготовили целых три, и все это в рамках рубрики «ТОП русских новинок». Начнем с парня, которого недавно слышали вживую. Акмаль и его свежая работа «Любовная». Ну и кто сказал, что этот парень не романтик? Следующая банда разбивала пары в нулевых. Ну и сейчас не прочь показать класс. Дискотека «Авария» в коллаборации с Полиной Серовой выдали песню под названием «Малиновый лес». Где-то мы уже слышали про эту локацию.
2: Про локацию точно слышали, но никогда не знали, что же там может скрываться. А вдруг там драгоценности, золото да бриллианты. И если первое — это наше предположение, то вот с лучшими друзьями девушек нас познакомят Севиль и Артик и Асти. Слушаем и внимаем. Бриллиант.
0: ТОП-20.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Витебске 18 часов. Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Вот и начало часа. Давайте договоримся. Набираем легкие воздуха и погружаемся в море хитовой музыки. Ее будет достаточно, чтобы заполнить очередную 60-минутку нашего чарта. Лучшие из лучших уже заряжены, но прежде чем мы приступим к перечислению имен уже всем знакомых, давай уделим несколько минут тем, кто успел засветиться в мировых рейтингах. Топ Шазам Глобал на связи.
4: Интересная подборка сегодня вырисовывается. Можешь ставить лайк, если шазамил некоторые из треков в ближайшее время. Первый на связи Bad Bunny и его DTFM. Вайбовый саунд, ничего не сказать. Далее Шоу Мендес и саунд, название которому Treat You Better. Неплохо, но мой фаворит Глобала на этой неделе — это проект Кимо Саунд с работой Rise Slow. Давай оценим всех троих в подборке.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: десятка.
1: Верхушка айсберга уже виднеется на горизонте, но в нашем случае никакой катастрофы не последует. Даже наоборот, мы уверены, ты ждешь то самое мгновение, когда вершину можно будет рассмотреть со всех ракурсов. Это мы оставим на потом. Сейчас прямо по курсу 10 место и Али Фарбен вместе с Рене Миллер, которые не сдвинулись ни на шаг с прошлой встречи. Трек «Бодиток» все так же делит список ходов пополам.

0: Broken Strings сегодня звучит в верхней десятке, и это точно радует исполнителей Алана Уолкера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан. Плюс два за семидневку помогли вновь забраться в горячий список.
1: Находится в нем и еще одна композиция, которая уж как-то слишком резко сорвала с пьедестала. By India, Хчо и Мод танцуют под Шаде под вывеской «Обвал недели».
2: Обвал недели. Восьмое место.

0: Совсем не страшно прошла неделя для трека «I Can't Wait». Да, она не с плюсовыми позициями. Один балл пришлось даже отдать. Но седьмое место — это неплохо. Так что Боб Синклер и Кайза могут выдохнуть, но все же подумать.
1: А ты, видимо, подумал-подумал и решил, что Кельвин Харрис и Джази создали неплохую тему. За это отправляем Satisfy на шестое место.
2: Шестое место.

0: Свою лучшую позицию за 7 недель сегодня забирает трек «Let Me Be» от The Second Voice. Помочь добиться такого результата помогли внушительные плюс 4 за неделю. Поздравляем, пьедестал уже виднеется на горизонте.
1: Алекс Уоррен тоже красавчик, смог пройти через всех этих хитмейкеров и отвоевал 4-ю строчку. Здесь и послушаем «Fever Dream».
2: 4-е место.

0: побывали на первом месте, а вот закрепить успех сегодня не получилось у трека «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомайло выступают более резким участником двадцатки. Кому же? Узнаем скоро.
1: Тут как тут, BTS, которые вроде как стремительно спускались вниз, но в очередной раз фанаты одного из самых больших бойсбендов смогли вознести своих любимчиков. Трек «Swim» пока до первого места не дотянул, но остановился буквально в одном шаге от...

вдохновляющее, но в голову ничего не приходит, поэтому давай приступать к перечислению музыкантов с 10 по 2 место. Может, данная активность тоже кого-то порадует. 10-я строчка. Алек Барбен и Рене Миллер, «Body Talk».

0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Шестая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Пятое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Четвертая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Третье место «Медуза» и Хенрика Мамайла «Don't Wanna Go Home».
1: Вторая строчка BTS «Swim».
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: И вновь готов знакомить вас с тремя потенциальными участниками топовой двадцатки. Сегодня попробуют пробить ваше доверие и завоевать сердца такие треки-исполнители, как Джоэл Кори предлагает слушаться в его трек «Whisper». Что же, обязательно. Далее Ваня Дмитриенко очарует всех недоступных девушек и добавит голосов за себя как раз-таки треку с одноименным названием «Недоступно». Да и на финал группа IVE предлагает новинку, имя которой «Meet Me in the Dark». Ну что, отправляемся слушать всех?
2: ТОП-20. Претендент.

0: 20. Претендент.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ТОП-20.
1: Через 3-2-1 будем кружиться в победном танце вместе с лидером актуальной недели. Хотя кружиться это, наверное, громко сказано. А вот пробежаться или прокатиться под этот трек по улице точно хочется. А может, это желание связано не с песней, а с финалом хит-парада? В общем, давайте разбираться вместе.
2: 6-я неделя в топе, и вот оно, золото волны номер 1 в регионе. Эта птичка теперь по праву смотрится мощно с медалькой. Кстати, почему птичка? А потому что трек называется «Феникс». Его авторами стали Марш Мэллоу и Португал The Man. Получайте аплодисменты и овации. Это ваш триумф. Ну а наше время подходит к завершению. Влад Кузьмин и Настя Дроздова растворяются, как морская пена у берега, и говорят: пока-пока.
0: Первое место.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 24-29 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья. Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси во вторник, 21 июля, провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Подробности сообщил канал СТВ. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. По словам Александра Лукашенко, сейчас на полях одновременно реализуются сразу несколько видов работ. Идет уборка зерновых и озимого рапса, а также второй укос трав. В ближайшее время начнется сев озимых культур. И, как доложили президенту, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом. Президент напомнил о том, что государство сделало все необходимое для успешного проведения жатвы. При дисциплине и соблюдении технологических регламентов можно получить необходимый результат. Также, по словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. А при грамотном планировании можно минимизировать потери. Это задача всей вертикали, от агронома до премьер-министра. Как обстоят дела в сельском хозяйстве и какие точечные изменения требуются прямо сейчас, главе государства докладывали руководители агропромышленной сферы. Особое внимание уделялось готовности и ремонту техники, надежности зерносушильных комплексов и обеспеченности механизаторами. Президент подчеркнул, чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был закрыт как положено, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без сбоев. На селекторном совещании председатель комитета госконтроля и руководители регионов открыто озвучили слабые места уборочной кампании. В числе проблемных вопросов – неготовность комбайнов и зерносушильных комплексов, факты приписок, отсутствие обменных фондов запчастей, потери зерна, нежелание закрепленных лиц работать на имеющейся технике. К работе неготовые зерносушильные комплексы в каждом пятом хозяйстве. Подобное отношение к делу Александр Лукашенко жестко раскритиковал, потребовав от контролирующих органов не просто фиксировать единичные случаи, а выявлять системные недоработки. Председателю контрольного ведомства и премьер-министру поручено в течение этой и следующей недели принять меры по всем недостаткам. Отдельное предупреждение президент озвучил в адрес воровства в агропромкомплексе, который приравнял к саботажу, и поставил перед МВД прямую задачу искоренить это явление. Так, Дмитрий Крутой, глава администрации президента Беларуси, отметил, что подтянуть исполнительскую дисциплину на местах нужно фактически в режиме военного времени. Взяточники, разгильдяи и лентяи по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Например, военный комиссар Могилевской области Максим Власов ранее сообщил, что утверждены графики работы. Из субботы военные комиссары на всех регионах выезжают в сельскохозяйственные организации, работают в тесном взаимодействии с председателями райисполкомов по определению отдельной категории граждан, которые в последующем будут рассматриваться кандидатами для прохождения двухмесячных военных сборов по воинской учету специальности. Так каждый, кто сорвал работу в поле, отправится на службу. Отметим и то, что в Беларуси созданы мобильные рабочие группы. Мера предпринята не для проведения проверок, а для того, чтобы оперативно принимать решения и координировать ресурсы,

0: соответствующие проведению уборочных работ. В разгар полевых работ усилен контроль за качеством и безопасностью труда. Мониторинг ведут сразу несколько ведомств: МВД, Минздрав, Минсельхозпрод. На сегодня положительная динамика сохраняется в вопросах производственного травматизма. За последние 5 лет его уровень снизился на 14%, и требования безопасности по-прежнему остаются безусловным приоритетом. Большое внимание и к комфорту хлеборобов. К нынешней уборочной закупили 400 современных комбайнов с кондиционерами. Всего будет задействовано около 7000 зерноуборочных машин и почти 2000 зерноочистительно-сушильных комплексов. Усиливают хозяйство и кадрами. К жатве подключились специалисты различных отраслей, а также молодежь из студенческих отрядов. Мы обсудили техническую, исполнительскую и дисциплинарную составляющие, а что касается непосредственно показателей урожайности, об этом продолжим через несколько минут.
1: Радио Витебск.

0: продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о вопросах уборочной кампании и прошедших на этой неделе мероприятиях и совещаниях, посвященных данной теме. Урожайность зерновых в Беларуси на уровне аналогичного периода предыдущего года. По темпам уборки есть небольшое опережение. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешек. Оперативно убрали ячмень, приступили к пшенице, тритикали и озимому рапсу. В последние дни работа несколько замедлилась из-за дождей, но в периоды просветов зерно с полей удается убирать, как и в прошлогодний аналогичный период. Зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 16% площадей. Намолочен 1 400 000 тонн зерна. Николай Лешек отметил, что аграриями сделано все, чтобы получить урожай не ниже уровня 2025 года. Сев озимых и яровых был проведен своевременно, внесены необходимые дозы удобрений, проведены все химические мероприятия по защите посевов от болезней, вредителей и сорняков. Провести уборочную кампанию своевременно и качественно позволяет готовность техники. Запчастей достаточно, технические центры обслуживают машины своевременно. Задача и дальше увеличивать мощности силовых агрегатов, ширину захвата и производительность. Таким образом, меньшим количеством техники можно будет выполнять больше работ. Как сообщил канал СТВ, урожай 2026 года уже принимают и на перерабатывающих предприятиях. Пока активную заготовку хлеба сдерживают дожди, но хлеборобам поставлена четкая задача. Со следующей недели нарастить темпы и убирать не менее 6% от общей площади в сутки. Чтобы принять будущий урожай, в Витебской области отремонтировали более 500 зерносушилок. Существенную помощь в этом деле оказали силовые структуры. Зерно поступает с поля определенной влажности. Его необходимо доводить до кондиции, до сухого состояния, чтобы оно могло сохраниться и сберечь семенные свойства. В хозяйстве, где пашней занято, например, более 6 тысяч гектаров, сушильный комплекс загружен на максимум. И это общая картина для севера страны. Мы рассчитываем собрать весомый каравай 1 200 000 тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. В прошлом году мы были на уровне чуть более 1 000 000. Об этом президенту доложил председатель облсполкома Александр Рогожник. По льну вышли на 27% уборки, по рапсу на уровне 16%. В этом году акцент был сделан на кукурузе. Посеяно практически в 3 раза больше, чем в прошлые периоды. И ожидается, что примерно в 2 раза сбор кукурузы на зерно будет превышен. Это делается для устранения одной из системных проблем, имеющихся в отрасли животноводства области. Она связана с недостатком энергетической составляющей в рационе животных. Основную роль в этом процессе сыграет кукуруза. Стоит задача не останавливаться на этом, и в последующие годы площади кукурузы на зерно будут увеличены до 50 тысяч гектаров. Под посев озимого рапса подготовлено уже более 9 тысяч гектаров. Проблемные моменты по топливу и удобрениям власти региона намерены решать на уровне премьер-министра. Касаясь подготовки зерносушильных комплексов, Александр Рогожник констатировал, что уровень подготовки области составляет 98%. Только по 4 комплексам требуется пару дней, чтобы привести их в должное состояние. В целом к ремонту техники привлечены все службы, включая промышленные предприятия и организации. Отремонтировано более 300 единиц техники. Аграрии Витебской области подготовились к уборочной кампании значительно лучше уровня прошлого года. Таким мнением с журналистами по итогам селекторного совещания поделился первый зампредседателя Витебского облсполкома. Сергей Левкович отметил, что аграрии Витебской области в этом году сделали правильные выводы. Улучшились показатели по гостехосмотру. Сергей Левкович заострил внимание на том факте, что в нынешнем году в области значительно увеличивается количество привлекаемых людей на уборочную кампанию из других организаций. Это в основном механизм. Организаторский состав – 649 человек, в том числе 212 комбайнеров. Это неоценимая поддержка, отметил первый зампредседателя облсполкома, подчеркнув, что с учетом имеющегося парка комбайнов у нас есть возможность убрать все зерновые при благоприятных погодных условиях за 22 дня. В этой связи Сергей Левкович напомнил, что в текущем году в хозяйство области поступили 62 единицы новых зерноуборочных комбайнов. Мощности сушильного хозяйства значительно превышают тот объем, которые аграрии северного региона собираются убрать. В частности, ранних колосовых зерновых и зернобобовых культур. Подводя итог, Сергей Левкович также добавил, что все без исключения районы Витебской области на сегодня приступили к подготовке почвы под посев озимого рапса. В текущем году мы планируем посеять не менее 60 тысяч гектаров данной культуры и уже приступили к вспашке. На сегодня вспахано 9 тысяч гектаров. Подготовлено и внесено глифосат содержащих препаратов на площади более 60 тысяч гектаров, чтобы в будущем иметь чистые посевы. Эта работа ведется и будет продолжена. Итак, уборочные в разгаре, задачи поставлены, а люди нацелены на их выполнение. Прогнозы на урожай хорошие, если каждый сделает свою работу как положено, соответствующим будет и результат. После республиканского селекторного совещания темп уборочной заметно вырос. Главная задача, поставленная президентом, максимально использовать каждый погожий день и обеспечить безусловное соблюдение технологической дисциплины. Поэтому сегодня в полях работают в усиленном режиме не только механизаторы. Ход жатвы находится на личном контроле председателей райисполкомов, ведь за организацию кампании и ее результаты каждый руководитель отвечает персонально.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Продолжаем подводить итоги и говорить о новостях и событиях этой недели. Президент Беларуси 22 июля заслушал доклад министра обороны. Главе государства доложено о складывающейся обстановке вокруг страны. Виктор Хренин отметил, что она спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Аналогично и на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. В приграничной зоне на территории Беларуси находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность во взаимодействии с пограничниками. В общении с прессой руководитель оборонного ведомства опроверг распространяемую информацию о том, что белорусская сторона якобы занимается возведением фортификационных сооружений на рубежах с Украиной. Виктор Хренин охарактеризовал подобные сообщения как элемент информационной войны, развернутой против республики с целью создать напряжение. Это не соответствует действительности, подчеркнул министр обороны. Глава ведомства напомнил о прежнем распоряжении президента по обустройству оборонительных узлов вдоль государственных границ и отчитался о его выполнении. Это поручение выполнено, 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе таких планов нет, заключил министр. Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Тем временем на 227-м общевойсковом полигоне с военнослужащими отдельной гвардейской мехбригады прошли контрольные тактические занятия с боевой стрельбой. По данным Минобороны, отделения скрытно выдвинулись из лесного массива, заняли тактически важный объект и отразили атаку условного противника. Военнослужащие вели стрельбу из БТР-82 и РПГ и активно использовали беспилотные летательные аппараты для корректировки огня, разведки и доставки боеприпасов на линию огня. Параллельно проходили занятия по РХБ защите, медицинской подготовке, инженерному оборудованию позиции и работе на средствах связи. Также на этой неделе президент Беларуси подписал указ об осеннем призыве в армию. По данным Минобороны, документом предусматривается очередной призыв на срочную военную службу и службу в резерве, который продлится с сентября по ноябрь. Призывать будут граждан мужского пола, которым исполнилось 18 лет, у которых нет отсрочек. Пойдут служить и мужчины призывного возраста, утратившие право на отсрочку. Как и ранее, одновременно с призывом будут уволены в запас срочники, прослужившие положенное время. Предыдущий призыв был минувшей весной, тогда на срочку военную службу в армии было призвано порядка 10 тысяч человек. Еще около 600 на службу в резерве.
1: Радио Витебск.

продолжаем подводить итоги и говорить о новостях в Беларуси. Во Дворце независимости в четверг, 23 июля, прошел большой кадровый день. И его решение затронули темы порядка в белорусских лесах, экспорта строительных услуг, сотрудничества с Таджикистаном и задачи председателям райисполкомов. Обращаясь к назначенцам, глава государства подчеркнул, сегодня на кону стоит экономический суверенитет страны, и каждый на своем месте должен работать на максимум возможностей. Важный акцент президент сделал на железной технологической дисциплине, личной ответственности каждого руководителя и жестком выполнении государственных задач. От контроля за эффективным ремонтом техники на хлебных нивах и поддержки экспорта до глубокого развития регионов и выстраивания прочных связей с зарубежными партнерами. Так, новым министром строительства и архитектуры стал Вадим Альшевский, который ранее работал заместителем председателя Брестского облсполкома. Президент обозначил перед ним высокую планку. Министерство должно основательно работать и занять свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. При этом глава ведомства должен видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Строительство – это локомотив экономики. Оно притягивает деньги, людей, загружает смежные производства и влияет на развитие инфраструктуры. Вклад отрасли в ВВП Беларуси 6%, и его можно увеличить за счет экспорта услуг и материалов. Однако президент сделал важную оговорку. Экспорт строительных услуг, насколько это возможно, надо осуществлять, однако не в ущерб Беларуси. Одна из острых тем – строительство жилья. Вадим Альшевский отметил, ситуация в строительном комплексе довольно стабильна. Сегодня строителями решаются задачи по возведению жилья. Итоги полугодия – ввод по стране более 1,5 миллиона квадратных метров. Годовая задача – 4 миллиона. Новый министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович ранее возглавлял Минское производственное лесохозяйственное объединение. Работы в лесу хватает, особенно после ураганного лета, когда разгребать завалы порой не успевают. При этом вопрос не столько в технике, сколько в кадрах. Президент поручил перестраивать систему, однако обеспечить в лесу порядок. Важный акцент глава государства сделал на безотходности производства и развитии переработки. Александр Худалеев был согласован на должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Таджикистане. Ранее он работал первым замминистра по чрезвычайным ситуациям, не единожды был в этой Центральноазиатской республике, в том числе по

0: торопится. Александр Лукашенко также указал на недопустимость бесхозяйственного отношения к дорогостоящей сельхозтехнике. Говоря о сферах строительства и ЖКХ, которые вызывают много жалоб от населения, президент выразил надежду, что у новых руководителей там будет порядок. Также Александр Лукашенко 23 июля произвел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности. Актуализированные и конкретизированные задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря. Состоялся доклад президенту госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля по вопросам обороны и безопасности Беларуси.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Завершился срок подачи документов в вузы для абитуриентов, претендующих на обучение за счет бюджета. По данным пресс-службы Министерства образования, план приема на бюджетные места составлял 33 тысячи, однако заявления подали 52 тысячи человек. До этого уже были зачислены 5,5 тысяч целевиков и около полутысячи победителей университетских олимпиад. Среди подавших документы свыше 5 тысяч абитуриентов имеют право на зачисление без сдачи вступительных экзаменов. Это победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, выпускники колледжей с дипломами с отличием, а также учащиеся профильных классов и другие льготные категории. Еще более 900 человек претендуют на поступление вне конкурса. Также в Министерстве образования сообщили, по ряду направлений зафиксирован высокий конкурс свыше 5 претендентов на одно место. В их числе специальности графический дизайн и мультимедиа-дизайн, прикладная физика, правоведение и некоторые другие. Особенно высокий уровень баллов продемонстрировали поступающие на такие направления, как программная инженерия, международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. У ряда абитуриентов сумма баллов превысила 390. Процедура зачисления первокурсников на бюджет завершится официально сегодня. Сведения о результатах зачисления будут опубликованы на официальных интернет-ресурсах вузов, а также в личных кабинетах абитуриентов. Прием документов на платное обучение продолжается. Основной срок до 1 августа, в сельскохозяйственных вузах до 2 августа. Общий план приема на платную форму обучения рассчитан на 16 тысяч мест. Более 300 школ в Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Нововведение затронет все ключевые элементы учебного процесса. В пилотных школах появятся электронные журналы и дневники. Учащиеся родители и педагоги будут осваивать новые цифровые инструменты. Полный переход на цифру во всех учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Здесь же отметим, что школы, которые уже используют другие электронные платформы, продолжат работать в привычном режиме. Для комфортного старта запланированы обучающие вебинары и круглосуточная техническая поддержка. Проект позволит повысить качество управления учреждениями образования и снизить бумажную нагрузку на педагогов.
1: Радио Витебск.

студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Рабочая неделя главы государства началась с международной повестки. В понедельник, 20 июля, во Дворце независимости встречали делегацию арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В центре внимания сторон расширение политического диалога, развитие экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей. Такой формат партнерства приобретает особое значение на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и стремительной перестройки всей системы международных отношений. Арабский мир – это не только один из крупнейших энергетических центров планеты, но и рынок почти в 500 миллиардов человек с растущими инвестиционными возможностями и все более заметным политическим влиянием. Для Беларуси сотрудничество с этим регионом уже давно стало одним из ключевых направлений внешней экономической стратегии. Арабский парламент является законодательным органом Лиги арабских государств, объединение, куда входят 22 страны с населением около 500 миллионов человек. Беларусь нацелена на развитие взаимовыгодных отношений со всеми, кто разделяет наш подход во внешней политике. И сегодня мы эффективно работаем с рядом государств Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Приветствуя делегацию, Александр Лукашенко призвал укреплять практическое измерение в сотрудничестве Беларуси с арабскими странами. Глава государства не единожды говорил о ключевой роли парламентариев в народной дипломатии. Президент справедливо убежден, что парламентарии должны активно работать на международной арене, отстаивая национальные интересы и выстраивая доверительные контакты с зарубежными партнерами. В конце прошлого года у президента состоялось активное турне по странам арабской дуги. Белорусские компетенции вполне конкурентоспособны с основными игроками мирового рынка. На сегодня пришло время глобальной диверсификации. Отвечая на вопросы журналистов после встречи, председатель арабского парламента отметил, что разговор с главой белорусского государства выдался продуктивным и содержательным. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере. Кроме того, была достигнута договоренность о поддержке всех направлений двустороннего взаимодействия, о том, что стороны приложат все усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно. Тема интенсификации торгово-экономического взаимодействия была в центре внимания глав МИД Беларуси и Кыргызстана. Встреча состоялась в рамках официального визита Максима Рыженкова в эту страну. Об этом сообщил канал СТВ. Стороны обсудили конкретные инструменты наращивания и балансировки товарооборота, углубление промышленной кооперации, совместное производство продуктов питания, а также передачу белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. Практически

0: работы является план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также две дорожные карты по развитию сотрудничества. Министр планирует актуализировать договорно-правовую базу, чтобы она соответствовала нынешнему высокому уровню двусторонних отношений. Также руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в этом году принимает Кыргызстан, председательствующий в организации. Что касается гуманитарного сотрудничества, белорусская сторона подтвердила готовность расширить подготовку кыргызских студентов, в том числе по инженерным специальностям. Министры отметили важность поездок детей на оздоровление на взаимной основе, а также проведение Дней культуры.
1: Радио Витебск.

0: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о событиях, произошедших в мире. Эту неделю Соединенные Штаты продолжили наносить ночные удары по территории Ирана. Американское центральное командование утверждало, что ударам подверглись иранские военные командные центры, склады беспилотников, коммуникационные сети, прибрежные объекты наблюдения и морские силы. Также американский президент сообщил, что рассматривает возможность более мощного, чем когда-либо прежде, удара по Исламской Республике. По словам Дональда Трампа, возможное решение о расширении боевых действий связано с продолжающимися иранскими атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе. За последние две недели США поэтапно наращивали удары с целью остановить эти атаки, однако Тегеран, по его оценке, курса не меняет и сам усиливает активность. Иран в ответ заявил, что в случае американских атак на ядерные и секретные объекты, военные ударят по американским объектам, в том числе на территории союзников США. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая в регион военнослужащих и вооружение. В частности, за последнюю неделю с американских военных баз были направлены подразделения сил специальных операций. Более 150 медиков прибыли в американский военный медицинский центр в Германии, куда доставляют военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. На авиабазы в разных странах региона переброшены дополнительные истребители, а американские бомбардировщики, находящиеся на базах в США и Великобритании, переведены в состояние повышенной готовности. Союзники США в Персидском заливе все сильнее расходятся во взглядах насчет дальнейших действий Вашингтона в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, часть чиновников в странах региона считает, что президент США должен усилить военную операцию вплоть до ввода сухопутных войск и захвата острова Харк, ключевого нефтяного экспортного терминала Ирана. Другие, в том числе Катар, выступают за немедленную деэскалацию и возобновление дипломатии. По данным Wall Street Journal, американская администрация рассматривает несколько вариантов дальнейших действий в отношении Ирана. Однако эксперты подчеркивают, полномасштабная война может привести к дальнейшему сокращению американских запасов боеприпасов и новым потрясениям на мировом нефтяном рынке. Тем временем йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Повстанцы назвали блокаду ответом на гнетущую осаду йеменцев со стороны Саудовской Аравии. На прошлой неделе они ударили по саудовскому аэропорту в ответ на атаку на аэропорт в Сане. Тем самым было нарушено действовавшее 4 года перемирие между саудитами и хуситами, поддерживаемыми Ираном, отмечает Reuters. РБК со ссылкой на Associated Press сообщает, решение йеменских повстанцев может усилить давление на Саудовскую Аравию, который использует нефтепровод «Восток-Запад» для транспортировки нефти на фоне контроля Ирана над Ормузским проливом. Этот трубопровод доставляет нефть к побережью Красного моря, откуда королевство отправляет ее покупателям. Весной Wall Street Journal писала о попытках Саудовской Аравии и США не допустить вступления в войну против Ирана хуситов. В противном случае это втянет в конфликт Суэцкий канал и Египет, а также еще больше приблизит к нему Саудовскую Аравию. Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. В заявлении ЕС подчеркивается, что новые ограничения затрагивают секторы, которые оказывают наибольшее влияние на российскую экономику. Также пакет является самым крупным. Он включает в общей сложности 218 позиций. Рестрикции затронули более 40 судов, которые Евросоюз относит к так называемому теневому российскому флоту. Более полусотни физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в том числе якобы имеющими отношение к производству и поставкам дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, страны ЕС не смогли включить в 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Против этого ранее выступала Греция. Армянские фермеры провели акцию протеста, перекрыв международную автотрассу Ереван-Яраск, ведущую в Иран. Об этом пишет Белта со ссылкой на местные СМИ. Участники протестной акции выступили с требованием решить проблему сбыта урожая. Протестующие пояснили, предприятия отказываются приобретать урожай, ссылаясь на невозможность экспортировать готовую переработанную продукцию. Между тем, экстремальная жара в Европе нанесла сокрушительный удар по продовольственной безопасности региона. По данным Ассоциации европейских зернотрейдеров, прогнозы по урожаю урожая в ЕС были экстренно пересмотрены в сторону понижения на 9 миллионов тонн. Больше всего пострадала Франция, где прогноз по сбору зерна сократили на 4 миллиона тонн, а основной урон пришелся на кукурузу. Тяжелые последствия климатического сбоя также ощутили фермеры Венгрии, Германии и Испании. В этих странах совокупный ущерб превысил 900 миллионов евро. Минувший июнь официально признан самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений в регионе. На многих участках в Западной Европе столбики термометров поднимались выше 40 градусов.
1: Радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. На заседании Витебского облсполкома проанализировали деятельность сельхозорганизаций области по обеспечению сохранности крупного рогатого скота и птицы по итогам первого полугодия. В комментарии журналистам Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель главы государства Витебской области, отметил, что в этом вопросе на Витебщине наметились положительные тенденции. Вместе с тем недостатки еще выявляются, поэтому на заседании шла речь о персональной ответственности руководителей различного уровня и специалистов. Для более эффективной работы необходимо использовать потенциал ученых Витебской госакадемии ветеринарной медицины, а также активизировать строительство современных молочно-товарных комплексов и профилакториев для телят. Как сообщила газета «Витпичи», на заседании отмечалось, что в области возводится 80 профилакториев, из них 65 уже построены и оснащаются необходимым оборудованием. Кроме того, в 20 районах запланировано строительство 100 помещений для содержания телят группы доращивания, из которых более полусотни объектов уже строятся. При районных ветеринарных станциях созданы 23 группы для вакцинации скота. Приоритет тем сельхозпредприятиям, где нет или недостаточно ветеринарных специалистов. Группы обеспечены необходимым количеством вакцин и автотранспортом с навигацией. По окончании заседания облсполкома Игорь Сергеенко побывал на нескольких предприятиях агропромышленного комплекса региона, где оценил готовность организации к наращиванию темпов уборочной и сервисному обеспечению страды. В завершении поездки в регион Игорь Сергеенко посетил Витебский район, где ознакомился с организацией уборки рапса в одном из хозяйств. Китай и Беларусь сдают тепличный комплекс на 10 гектаров. Как сообщают «Витебские вести», китайские инвесторы планируют на Витебщине выращивать овощи и ягоды, в частности помидоры и арбузы, в закрытом грунте. Свой проект предложила компания «Шаньдун Инжиниринг», руководство которой встретилось с первым заместителем председателя облсполкома Сергеем Левковичем. Китайская сторона изложила свои намерения построить комплекс с применением технологий шестого поколения, включающим полную производственную цепочку – теплицы, помещения для воды и удобрений, складское хозяйство. В правлении китайской компании отметили, что у них есть опыт ведения бизнеса в Азербайджане, Узбекистане, Армении и Казахстане. В Беларуси планируется начать работать. Реализация проекта будет выгодна обеим сторонам, подчеркнули в Шаньдун Инжиниринг.
1: Радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги недели. Перейдем к новостям культуры и социума. В Беларуси запустят специализированный веб-портал о туризме на заповедных территориях. Специалисты работали над созданием онлайн-ресурса 2 года. Он будет включать интерактивную карту с подробным описанием локаций. В ближайшее время планируется старт проекта. Доменное имя зарегистрировано ecotourism.by. Так, на портале будет представлена туристическая инфраструктура, услуги, маршруты национальных парков, Березинского биосферного заповедника, лесохозяйственных учреждений. Планируется также разместить 3D-туры по музеям, гостиничным комплексам, пунктам питания и экотропам. Предусмотрена возможность быстрого перехода на модули бронирования. В перспективе прорабатывается интеграция с другими информационными ресурсами. Возможно расширение портала с включением иных объектов туризма, в том числе агроусадеб. Планируется запустить интерактивную карту-путеводитель для тестирования и ознакомления пользователей с 1 августа. Крупнейший фестиваль под открытым небом «Вива Браслав» прошел на живописном побережье озера Древяты в самом сердце национального парка «Брасловские озера». Стартовав в 2013 году как небольшая локальная дискотека, проект стремительно вырос в масштабный опен-эйр международного уровня, собирающий десятки тысяч гостей со всей страны и ближнего зарубежья. На главных и второстепенных сценах в эти выходные звучала музыка самых разных направлений, от популярной эстрады и хип-хопа до рока и мощных сетов от топовых EDM-диджеев. Помимо масштабных вечерних концертов, дневная программа была наполнена спортивными событиями. Также в выходные в Глубоком состоялся вишневый фестиваль. Он начался с яркого костюмированного шествия сотен участников. В программе также были масштабный гала-концерт белорусских и зарубежных коллективов, а также душевный конкурс гармонистов и частушечников. Любители гастрооткрытий дегустировали знаменитое глубокское вишневое варенье и гигантский фирменный пирог. В программе были и карнавал зонтиков, и спортивный вишневый забег, а самым романтичным событием стала традиционная вишневая свадьба. Большая Барт-рыбалка в эти выходные прошла в Быховском районе. Ежегодно на живописном берегу Чигринского водохранилища она собирает тысячи любителей авторской песни, туризма и активного отдыха. Так, на 3 дня территория превратилась в палаточный город, который включал главную и лесную музыкальные сцены, спортивные площадки, фудкорты и знаменитую банную поляну. Звучала здесь не только классическая бардовская песня, но и фолк, рок, а также джаз. Спортивную и азартную часть праздника представляли рыболовные турниры и кулинарные батлы. И в завершение, создать уникального зубра предложили участникам творческого проекта в Беларуси. Он призван не просто вдохновить на создание арт-объектов, но и подчеркнуть значимость национального символа страны, формируя из авторских работ уникальную коллекцию. К участию приглашаются ремесленники, дизайнеры, художники, творческие семьи, предприятия и все, кто готов проявить фантазию. Лучшие работы получат награды в номинациях «Самый необычный зубр», «Зубр инноваций», «Эко-зубр», «Народный выбор», «Лучшая художественное решение, символ поколений и лучший корпоративный проект». Все экспонаты станут частью постоянной экспозиции Брестского музея «Зубра», а главным призом станет путешествие в национальный парк «Беловежская пуща». Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 24-29 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на радио Витебск. Категория 12+.
1: Если этим вечером ты решил задержаться на волне подольше, лови привет от Потехиной, это я. Время у нас еще детское, и прощаться с выходным, конечно, не хочется. Ну тогда давай тусить. В любом случае, одиночество нам точно не грозит. На радио Витебск дэнс-вечеринка, и раскачивать танцполы будут самые крутые диджеи планеты. Звук на максимум, и погнали!
0: Dance Ultra.
1: Ну а плейлист пестрит солнечными треками и просто горит огнем. На старте зажигательная Дара и ее Банга Ранга. За ней Дон Диабло и команда Fit and the Tantrums с треком Radio Baby. А дальше будет сюрприз для всех, кто останется на волне и присоединится к нашей пати. Всем классного отдыха и горячих эмоций.

Даже если этим вечером кому-то особо делать нечего, то таких мы тоже принимаем в ряды ультратусовщиков. Здесь уже готовы появиться Хьюгел и компания, и проект D.O.D. А если ты любишь подпевать и танцевать, дождись обязательно Косту Лакосту. И, кстати, как всегда, я безумно рада его появлению. Ну а прямо сейчас та самая тема, которая стремится на макушке чартов всех радиостанций, если они, конечно, не крутят рок или шансон. Добавляй громкости в динамики и балдей!

Ультрапати на радио «Витебск» продолжается, и оставаться в положении сидя или лежа не так-то просто. За настроение выходного отвечают лучшие из лучших. Коста Лакоста раздал автографы и потихонечку направился к бару. Потехина по-прежнему расставляет дорожки по местам и усаживает гостей за свободные столики. Очередной микс энергетиков готовят для нас Кельвин Харрис и Джези, Джоэл Кори и Мари Краймбрери. Будь на волне и зажигай под любимую музыку.

всем, кто наслаждается летом, выходным и музыкой, привет от Мари Краймбрери и Радио Витебск. Получайте удовольствие от всего, что окружает, и делитесь эмоциями со всеми. Ну а Радио Витебск и Dance Ultra помогают делать наш уикенд динамичнее и музыкальнее. И дальше отвечать за настрой будут Дэвид Гетта и Алок, Биби Рекса и проект Филатов и Кэрос в компании СТ. И, кстати, у ребят снова вышла новая песня. Не переключайся и впечатляйся!

всем, кто чилит на главной волне в регионе, солнечный привет! Это Dance Ultra, и по выходным здесь угощают фрешами тех, кому хочется музыки и танцев. За пультом Даша Потехина, и мы продолжаем. Если ты устал двигаться, вообще нет проблем. Можешь полежать или посидеть под музыку, а можешь размяться в спортзале или повисеть на турнике. Наша пати для любой обстановки и для любой компании. Одиночество точно никому не грозит, а что касается гостей, то через пару секунд можно будет помахать рукой звездному трио Хьюгел, Френч Монтана и Дэвид Гетта. За ними встречаем новую версию хита от Милки и клубную вещицу Мота. Помни, самые крутые звезды и самые зажигательные треки здесь и сейчас на радио «Витебск».

друзья, все на танцпол. Свободных мест у нас предостаточно. И, кстати, с бокалами тоже можно всем. Вход на ультравечеринку бесплатный, а уходить обычно никому не хочется. Но мне пора прощаться. Зато звездные гости еще остаются. И в ближайшие минуты здесь будут Джейсон Деруло, Инна, Бай Индия, Хчо и Мод и проект KDDK на пару с Алексом Альта. А если этого покажется мало, скоро время программы «Автопати», где сегодня играет диджей Сергей Сухов. Я же на этом попрощаюсь ровно на неделю. За пультом была Потехина. Всем мой воздушный и до скорого.

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 24-29 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 24-29 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фрисби Натор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
3: Категория 12+.

0: везде и всегда. В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 24-29 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

Танцплощадка на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Танцплощадка.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего.

0: которая слушает.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Пора прекращать моргать, а то два раза ресницами хлопнули, и уже конец июля. Не хотелось бы, чтобы август пролетел так же. Так что настраиваемся на еще один отличный летний месяц и закрываем гештальты, в том числе музыкальные.
3: Август, не подведи, надежды все же есть, как и на наших исполнителей. Кто на деле радует, а кто все же изменит к себе настрой слушателей, узнаем за следующие несколько часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали к самым лучшим саундам.
1: Прошлой недели.
2: Третья строчка. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
3: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
2: Первая строчка – «Медуза», «Henry Camomile», «Don't Wanna Go Home».
1: ТОП-20.
2: Подвижки на Олимпии этим летом минимальные, но все же имеются. Так что смысл отслеживать перемещение звезд в чарте все-таки есть.
3: Кстати, Brooks XTN как-то осталась за 7 дней на таком же месте. Рискованно. Так и вылететь можно. Пора бы треку Pay to Exist как-то разбираться со своими местами.
1: 20 место.
4: I am paid to exist.

0: Есть ощущение, что нечто подобное мы уже слышали, так и задумано. Саунд-продюсер Джонас Блю хотел треком «Girl» отправить нас в 2000-е, ведь, по его словам, именно в то время французы создавали лучший хаос, которым британец вдохновлялся в подростковом возрасте. Может, благодаря этому в 2026-м кто-то из вас вдохновится и этой композицией?
1: А может нет, а может да, может это все слова. А как же только словами обходиться в современном мире? Никак, поэтому танец в слиянии с музыкой под дождем приносит всего плюс один балл за календарную неделю для Дав и Тимс, но Rain Dance все еще на грани волнения.
2: 18 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Казалось бы, строчки о beautiful places всегда в тему, но, как оказалось, даже такой месседж может не выдержать конкуренции. Слегка потеряв высоту, на 17-ю строчку отправились диджей Тиесто и Бриана Грейс.
1: Потеря концентрации — это то, что нашло и на таких представителей музыкального жанра, как Кунц и Теофилус Лондон. Их трек Galaxy сегодня с минус тройкой на счету, но все еще как-то держится.
2: 16 место.

0: Faceless. Плюс один получили и на эту неделю уже свободны. Дальше нужно думать, в каком направлении продолжить движение. За места или все же пора выпускать новый.
1: 14 место.

хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ой, что-то фестивальное навеяло, но вообще так можно сказать и про хит-парад на волне Радио Витебск. Всегда приятно находиться среди деятельных людей, которые горят своим делом. И это точно про музыкантов, которые борются за свои лайки. Не забывай заходить на сайт и поощрять саундмейкеров своим голосом, которого, кстати, очень не хватило Хюгелю и Солта. Джамайка подвисла с минусовым показателем на 13-м месте.

0: двор детства качели. А что еще нужно для кайфовых воспоминаний о лете и беззаботном времени? Ну, возможно, и ничего более. А вот для ваших лайков здесь уже показатели важны исполнителей. С этими составляющими прекрасно справились Джонни и Федук. Как итог, прорыв недели.
1: Для Russian Raul Alejandro и Эвискиды неделя оказалась не такой результативной, но тоже не прошла зря. Плюс один капнула на счет Пунга.
2: 11 место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Ребята, вот так с легкой подачи сообщаю вам, что нижняя та сеточка турнирной таблицы уже все. Остается закрепить, зафиналить, в общем, как угодно называйте, баллы на текущие 7 дней уже не изменить.
2: 20-я строчка. Brooks XTN. Paid to exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
1: 19 место, Jonas Blue, Girl.

0: 16-я строчка Кунгс и Теофилос Лондон Galaxy.
1: Шестнадцатое место. Хугель Is My Angel Ultranate Moving to the Sun.
0: Четырнадцатая строчка. Биби Рекса и Faceless New Religion.
1: Место. Хугель, Сольта, Джамай.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Несмотря на расслабленную дружескую обстановку, наши соревнования продолжаются, и в каждом подобном мероприятии всегда есть как победитель, так и проигравший. И если до первого мы пока не добрались, то ко второму буквально стучимся в двери. Время пришло. Стоим на пороге вылета.
0: ТОП-20. Вылет.
3: Более 3 месяцев с нами на волне провел этот трек в списке лучших мировых синглов, но все же его время пришло. Эбен и его работа «Hollow» не дожали на этой неделе нужного количества голосов, вследствие чего покидают 20-ку. Удачи! Думаю, услышимся с новинками.
0: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: И есть в каждой программе некая рубрика, которую прям ждешь с замиранием сердца, потому что она дает воспоминания о чем-то таком приятном и важном для нас. Вот конкретно с помощью рубрики «Флэшбэк» и ее музыки можно вспомнить пару приятных моментов в своей жизни.
0: «Флэшбэк».
2: И на старте рубрики сразу вопрос. А помнишь ли ты, сколько лет тебе было в 2011-м? Делаем краткий обзор на апрель того года. С высоты птичьего полета на остальных артистов смотрели. Леди Гага, выпустившая «Born This Way», Бритни Спирс, которая тогда еще была на пике и премьерила синглы наподобие «Till the World Ends». И на первом месте, ой, не поверите, Джиган в компании Юлии Савичевой. Душевно пели «Отпусти». Благодаря этому и взлетели на первую строчку чарта 15-летней давности.
0: ТОП-20. Флэшбэк.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Выходные – отличный повод, чтобы сходить с друзьями в караоке. Для не особо компанейских есть и другой вариант. Вторите вместе с нами новым композициям артистов. Их мы подготовили целых три, и все это в рамках рубрики «ТОП русских новинок». Начнем с парня, которого недавно слышали вживую. Акмаль и его свежая работа «Любовная». Ну и кто сказал, что этот парень не романтик? Следующая банда разбивала пары в нулевых. Но и сейчас не прочь показать класс. Дискотека «Авария» в коллаборации с Полиной Серовой выдали песню под названием «Малиновый лес». Где-то мы уже слышали про эту локацию.
2: Про локацию точно слышали, но никогда не знали, что же там может скрываться. А вдруг там драгоценности, золото да бриллианты. И если первое — это наше предположение, то вот с лучшими друзьями девушек нас познакомят Сивиль и Артик и Асти. Слушаем и внимаем. Бриллиант.
0: ТОП-20.
3: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Вот и начало часа. Давайте договоримся. Набираем в легкие воздуха и погружаемся в море хитовой музыки. Ее будет достаточно, чтобы заполнить очередную 60-минутку нашего чарта. Лучшие из лучших уже заряжены, но прежде чем мы приступим к перечислению имен уже всем знакомых, давай уделим несколько минут тем, кто успел засветиться в мировых рейтингах. Топ Шазам Глобал на связи.
3: Интересная подборка сегодня вырисовывается. Можешь ставить лайк, если шазамил некоторые из треков в ближайшее время. Первый на связи Bad Bunny и его DTFM. Вайбовый саунд, ничего не сказать. Далее Шоу Мендес и саунд, название которому Treat You Better. Неплохо, но мой фаворит Глобала на этой неделе — это проект Кимо Саунд с работой Rise Low. Давай оценим всех троих в подборке.

0: Горячая десятка.
1: Верхушка айсберга уже виднеется на горизонте, но в нашем случае никакой катастрофы не последует. Даже наоборот, мы уверены, ты ждешь то самое мгновение, когда вершину можно будет рассмотреть со всех ракурсов. Это мы оставим на потом. Сейчас прямо по курсу 10 место и Алле Фарбен вместе с Рене Миллер, которые не сдвинулись ни на шаг с прошлой встречи. Трек «Бодиток» все так же делит список хотов пополам.

0: Broken Strings сегодня звучит в верхней десятке, и это точно радует исполнителей Алана Уолкера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан. Плюс 2 за семидневку помогли вновь забраться в горячий список.
1: Находится в нем и еще одна композиция, которая уж как-то слишком резко сорвала с пьедестала. By India, Хчо и Мод танцуют под Шаде под вывеской «Обвал недели».
2: Обвал недели. 8 место.

0: Совсем не страшно прошла неделя для трека «I Can't Wait». Да, она не с плюсовыми позициями. Один балл пришлось даже отдать. Но седьмое место — это неплохо. Так что Боб Синклер и Кайза могут выдохнуть, но все же подумать.
1: А ты, видимо, подумал и решил, что Кельвин Харрис и Джази создали неплохую тему. За это отправляем «Satisfy» на шестое место.
2: Шестое место.

0: Свою лучшую позицию за 7 недель сегодня забирает трек «Let Me Be» от The Second Voice. Помочь добиться такого результата помогли внушительные плюс 4 за неделю. Поздравляем, пьедестал уже виднеется на горизонте.
1: Алекс Уоррен тоже красавчик, смог пройти через всех этих хитмейкеров и отвоевал 4-ю строчку. Здесь и послушаем «Fever Dream».
2: 4-е место.

0: побывали на первом месте, а вот закрепить успех сегодня не получилось у трека «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомайло выступают более резким участником двадцатки. Кому же? Узнаем скоро.
1: Тут как тут, BTS, которые вроде как стремительно спускались вниз, но в очередной раз фанаты одного из самых больших бойсбендов смогли вознести своих любимчиков. Трек «Swim» пока до первого места не дотянул, но остановился буквально в одном шаге от...

вдохновляющее, но в голову ничего не приходит, поэтому давай приступать к перечислению музыкантов с 10 по 2 место. Может, данная активность тоже кого-то порадует. 10-я строчка. Алек Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.

0: 7 место. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
1: Шестая строчка, Кельвин Харрис и Джази, Satisfy.
0: Пятое место, The Second Voice, Let Me Be.

0: Третье место «Медуза» и Хенри Камомайла «Don't Wanna Go Home».
1: Вторая строчка BTS «Swim».
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: И вновь готов знакомить вас с тремя потенциальными участниками топовой двадцатки. Сегодня попробуют пробить ваше доверие и завоевать сердца такие треки-исполнители, как Джоэл Кори предлагает слушаться в его трек «Whisper». Что же, обязательно. Далее Ваня Дмитриенко очарует всех недоступных девушек и добавит голосов за себя как раз-таки треку с одноименным названием «Недоступно». Да и на финал группа IVE предлагает новинку, имя которой «Meet Me in the Dark». Ну что, отправляемся слушать всех?
2: ТОП-20. Претендент.

0: 3.20.
1: Через 3.21 будем кружиться в победном танце вместе с лидером актуальной недели. Хотя кружиться — это, наверное, громко сказано. А вот пробежаться или прокатиться под этот трек по улице точно хочется. А может, это желание связано не с песней, а с финалом хит-парада? В общем, давайте разбираться вместе.
2: Шестая неделя в топе, и вот оно, золото волны номер один в регионе. Эта птичка теперь по праву смотрится мощно с медалькой. Кстати, почему птичка? А потому что трек называется «Феникс». Его авторами стали Marshmallow и Portugal The Man. Получайте аплодисменты и овации. Это ваш триумф. Ну а наше время подходит к завершению. Влад Кузьмин и Настя Дроздова растворяются, как морская пена у берега, и говорят:
1: пока-пока.
0: Первое место.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.